0: 107,1.
1: ASMR.
2: Размечешь завесы, глядишь обещанный град. Светло сыпало, и тень ожили от тебя.